0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Нужен ритм и немного движения прямо на смене. Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Легкий притоп у панировки и кивок в такт указ, и вот рабочее место превращается в мини-танцпол. С хорошим битом все делается быстрее и веселее. Каждый вечер с 8 вечера до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Ростикс Дэнс Клаб.
2: Chicken

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Здравствуйте, Иван Косин, на связи. 28-10-04. Стараемся, вот необходимый момент, там, за пара, не за пара. То есть просто поедешь друг другу говорить: молодец. Простейшая похвала, как бы, на самом деле, приносит очень много пользы и спокойствия в команду.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chikin FM. Следующий привет летит в ресторан «Ростикс Пушкина» в Абакане. Ребята, спасибо за то, что вы такие классные. Это здорово работать вместе с вами. Прорывных результатов и хорошего настроения. Ну что, привет ресторану в Абакане и всем сибирским ресторанам. Присоединяйтесь, пишите chikin.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. У тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Правильно.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Нам пишет Виктория из ресторана «Ростикс» Ржевка в Санкт-Петербурге. Всем привет! Устроилась недавно в «Ростикс», чтобы накопить на концерт BTS в Бангкоке. Очень их люблю. Поставьте BTS. Очень было бы услышать их в эфире на смене. А мы и поставим. Но вот ты помнишь, Виктория, что поставить свой любимый хит в эфире можно через наш телеграм-канал «Я в «Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи, 28-10-04. Так сложилось, что когда-то я с супругой искал работу. Мы взялись за нее, как раз я уже поменял несколько раз работу. Все, я вернулся сюда, потому что для меня место привычное, спокойное. Спокойнее там, где все понимаешь, а понимаю здесь уже немало.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Эльвира, директор ресторана «Ростикс Парк» в Пытьяхе. Дорогие коллеги, сегодня я хочу выразить свою благодарность за то, что мы вместе отличная команда. И каждого из вас я без преувеличения могу назвать своим другом. Это большая удача, когда в коллективе настолько комфортно и работать, и просто общаться. Думаю, мне с вами очень повезло. Именно в этом секрет нашего успеха и, надеюсь, наших будущих достижений и побед. Спасибо за высокий профессионализм, амбициозность и готовность к серьезному и упорному труду. Но отдельное спасибо за прекрасные человеческие качества, дружелюбие и умение слышать собеседника. Думаю, впереди у нас отличные перспективы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM.
0: Радио большой команды.

Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб с новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся в

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростик я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 25 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Татьяны Экель из Красноярска из ресторана «Ростикс» на Калинина. Татьяна передает привет всем своим коллегам и очень хочет услышать песню в эфире «Почему?». Ну, давай так, Таня, мы приветы твои с радостью передаем, а песню любимую поставить можно через наш телеграм-канал «Я в Ростикс». Ищи сообщение в закрепе.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
1: Это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда в

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Конечно, мы идем в ногу со временем и с радостью применяем лучшие практики ресторанов. Помимо этого, устраиваем соревнования между сотрудниками по скорости и качеству приготовления. Это не только повышает мотивацию, но и улучшает мастерство работы.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chikin FM. Следующее сообщение – это привет ребятам из ресторана Ростикс Июнь в Санкт-Петербурге. И привет Виктории. Передавайте привет всем, кто слушает Chikin FM. И обязательно хорошего настроения, прорывных результатов. Ребята, присоединяйтесь к нам. Пишите chikin.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: То вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить

0: Репортер-амбассадор Chicken FM.
1: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен FM. Следующее сообщение в Казань всем ресторанам этой территории. Также привет ресторану «Тандем» и «Жанне». Всем, кто слушает Чикен FM, прорывных результатов и улыбчивого настроения. Только хорошего настроения желаем и мы вам. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Так как у нас ресторан высокотоварооборотный, то вне работы получается встречаться очень редко. В основном это какие-то командообразующие мероприятия. Но в целом мы, конечно же, в ресторане поддерживаем командный дух, признаем постоянно друг друга, также признаем сотрудников и своих коллег на платформе «Recognition».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: с командой.
1: Еще сообщение поступило. Новосибирск, Сибиряков-гвардейцев Кристина. Ребята, Анастасия, Айдана, Мадина и Тимофей, поздравляю вас с первым победным местом Лиги Роста. Вы лучшая команда.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. «Дай пять!» Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Изначально, конечно, я пришла как студентка подработать, заработать себе на какие-то растраты. Но в последующем осталась в команде, потому что люблю свою работу за людей, которых она дарит.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда. Напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Уступил место в транспорте? Перевстям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Уступил место в транспорте? Перевел бабушку через дорогу? Выкинул

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной РЖМ-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В Ростикс мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. Ростикс дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Быть на одной волне – это модно! Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Гость в Ростикс приходит не просто поесть, он приходит за ощущением «мне здесь рады». Чистота, скорость, вкус – это база, а вот внимание к деталям – это уже магия. Кто-то спешит, кто-то устал, и мы это чувствуем, потому что забота – это не слово, это действие. Так что, ребята, не забывайте замечать коллег, благодарите их, передавайте им приветы через портал Chicken FM или через Telegram Chicken, нижнее подчеркивание FM.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружба Химки», IRB Family. Для нас забота о госте начинается с мелочей. Мы стараемся не просто быстро собрать заказ, а сделать так, чтобы человеку хотелось вернуться. У нас много постоянных гостей, и со временем мы уже знаем их предпочтения. Кто всегда берет определенный кофе, кто приходит за круассанами, а кто любит мороженое. Приятно, когда гости удивляются, что их уже узнают. Если возникает проблема с заказом, мы стараемся решить ее сразу без споров, потому что хорошее впечатление для нас важнее.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть вроде.

0: Должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go.
0: Chikin FM. Звучит сочно.

0: рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Просыпайся. Работа есть в росте.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь. Все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал. Они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. На полную.
3: Amazing sound.
4: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Репортеры Chicken FM. Кто они такие? Это не просто сотрудники, это настоящие герои микрофона. Они первыми узнают новости, берут интервью, снимают репортажи с корпоративных событий и делают радио вместе с нами. Да-да, прямо своими руками и голосами. Если ты хочешь быть в гуще событий, стать частью команды фанатов своего дела и рассказать всему Ростиксу, как у нас круто, тебе точно к нам. Заполняй заявку на chicken.fm, и скоро твой голос будет звучать в эфире Chicken FM.
0: Музыка в стиле Ростикс. I can't get no sleep.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Самое главное в нашей команде – уважение и открытость. Мы спокойно обсуждаем ошибки, не ищем виноватых, а ищем решения. Если кто-то не справляется, ему помогают, а не оставляют одного. Я стараюсь регулярно благодарить сотрудников даже за небольшие достижения, потому что людям важно понимать, что их работу замечают. Мы много общаемся внутри команды, делимся идеями и всегда готовы поддержать друг друга в сложные смены.

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: I'm not a role model. Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
2: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жаркий сезон. Горячие хиты.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, Центральный рынок, Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM.

0: Амбассадоры Ростикс. Это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: «Я в Ростикс» — всегда на волне.
2: Good beats.
3: Chicken FM.
2: Turn it up.
3: Catch

0: эфире Chicken FM.
1: Команда «Ростикс» — это когда один усиливает другого. Подсказал, поддержал, подстраховал, и вот уже смена летит. Синергия в действии. Вместе быстрее, легче и круче. Скажи спасибо тому, кто сегодня рядом, и передавай приветы через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Мне нравится, что здесь можно постоянно расти. Каждый день появляются новые задачи, новые проекты, новые люди. Мне интересно не только управлять сменами, но и создавать изменения, которые помогают всей команде работать лучше. Именно поэтому я выбрал Rostix. Здесь действительно есть возможность проявлять инициативу и реализовывать свои идеи.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Rostix.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Vibe Rostix.

0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
1: Привет. Меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Химки в компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта AirCafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Нужен ритм и немного движения прямо на смене. Тогда включай Rostix Dance Club. Легкий притоп у панировки, кивок в такт указ, и вот рабочее место превращается в мини-танцпол. С хорошим битом все делается быстрее и веселее. Каждый вечер с 8 вечера до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Rostix Dance Club.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Мой наставник.
1: Здравствуйте, Иван Косин, на связи 28104. Могу директора своего разве что отметить, Лютенко Иван Сергеевич. Как хороший друг, как руководитель, он очень хорошо удался.
2: Я Бростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс. Просыпайся.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростик и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте! Попробуйте наш вкусный и сытный боксмастер! Таймер поставьте на бургер! Налейте!

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, Центральный рынок, Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM в твоем стиле.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером на наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. Звучит сочно.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. У нас сейчас из приоритетов это повысить наш товарооборот, потому что мы находимся в центре города. Вот для нас как бы это стоит основной целью и пойти рост аудит на целевой показатель.

однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростекс.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Музыка в стиле Ростикс.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8 часов вечера.
1: Звучит точно. Chicken FM. Звучит.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Конечно же, есть постоянщики, которые приходят, даже не совру, каждый день и заказывают одни и те же позиции. То есть кому-то принципиально там нужно утром выпить кофе именно у нас, либо купить крылья вечером тоже именно у нас. Поэтому постоянщиков достаточно много, причем они ходят на протяжении уже там, ну, не смешивать. Некоторые есть, которые ходят 5 лет подряд. Кто-то приходит определенно за кофе в вечернее время за одним маленьким стаканом каждый день. Ну, как бы у меня есть сотрудники, там уже знают постоянщиков, и они уже сотрудника напоминают и здороваются. То есть это прям такая популярная тема с постоянщиками, они актуальны.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Ростикс. Зажигаю с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM звучит

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM.

быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». Chicken FM. Звучит сочно.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Мы признаем на ежемесячных собраниях. У нас есть карточки признания, которые мы выписываем друг другу. На последнем собрании мы зачитывали вслух, то есть буквально почти там каждый сотрудник вставал, зачитывал карточку признания другому человеку, которому хотелось в чем-то признать за какую-то корпоративную ценность.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, и следующее сообщение пришло к нам из Красноярска, из ресторана «Ростик Скалина». Привет всем на территории Красноярска, и прошу поставить песню в исполнении Егора Крида. Это можно устроить. Главное, присоединиться к телеграм-каналу «Я в Ростикс». Там есть специальная для этого рубрика.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Работа, работа, работа.
4: Есть Ростикс.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up, it's chicken time. Damn, you're so sexy.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер-амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и 3 месяца. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко, и я Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Настрой поднимаем здесь.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам им. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Мы продолжаем свою работу признанием рестораном в Казани и персонально ресторану Ростикс Тандем. Ребята, ваша курочка самая вкусная. Признавайте друг друга и обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Готов к движу?
4: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go.

0: связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ. Chicken FM.
3: Качает день и ночь.
4: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Я в первую очередь, скорее всего, могу сказать только про коллектив. Это, наверное, единственное, что заставило остаться здесь надолго. Ну и, в принципе, выбрать данную работу.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. На связи Ростикс Пролетарская из Москвы. Нам пишет Азиза Мамадиева. Азиза с коллегами поздравляет директора Елену Барановой. У нее день рождения. Мы желаем ей крепкого здоровья и много лет. Елена, всегда улыбайся. Мы вас очень любим. Команда поздравляет. Мы к этому поздравлению присоединяемся также и напоминаем. Ребята, любое событие может стать поводом для отправки сообщений. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Я в Ростикс.
4: На полную.
3: Amazing sound.
5: Chicken FM. Всегда в движении.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и еще.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер-амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко, и я, Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Vibe в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен ФМ. Следующий привет летит в ресторан «Ростик» с Пушкина в Абакане. Ребята, спасибо за то, что вы такие классные. Это здорово работать вместе с вами. Прорывных результатов и хорошего настроения. Ну что, привет ресторану в Абакане и всем сибирским ресторанам. Присоединяйтесь, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM звучит сочно.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: по приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Гость в Ростикс приходит не просто поесть, он приходит за ощущением «мне здесь рады». Чистота, скорость, вкус – это база, а вот внимание к деталям – это уже магия. Кто-то спешит, кто-то устал, и мы это чувствуем, потому что забота – это не слово, это действие. Так что, ребята, не забывайте замечать коллег, благодарите их, передавайте им приветы через портал Chicken FM или через Telegram Chicken, нижнее подчеркивание FM.
2: Chicken FM.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Мне помогали неоднозначно мои бывшие коллеги, которые здесь работали, мои прошлые руководители ветра, которые здесь были до меня, и плюс территориальный управляющий, конечно же, он оказывал в том числе поддержку очень колоссально. Ну, из территориальных управляющих я хочу выделить, это Алена Коткова, она у нас здесь еще управляющая, и плюс директор, который был тут до меня, она сейчас директор в другом ресторане, Регина Макетинова.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Нам пишет Виктория из ресторана «Ростикс» Ржевка в Санкт-Петербурге. Всем привет! Устроилась недавно в «Ростикс», чтобы накопить на концерт BTS в Бангкоке. Очень их люблю. Поставьте BTS. Очень было бы услышать их в эфире на смене. А мы и поставим. Но вот ты помнишь, Виктория, что поставить свой любимый хит в эфире можно через наш телеграм-канал «Я в «Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шлехова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: Power off.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM. Твоя музыка.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Эльвира, директор ресторана «Ростикс Парк» в Пытьяхе. Дорогие коллеги, сегодня я хочу выразить свою благодарность за то, что мы вместе отличная команда. И каждого из вас я без преувеличения могу назвать своим другом. Это большая удача, когда в коллективе настолько комфортно и работать, и просто общаться. Думаю, мне с вами очень повезло. Именно в этом секрет нашего успеха и, надеюсь, наших будущих достижений и побед. Спасибо за высокий профессионализм, амбициозность и готовность к серьезному и упорному труду. Но отдельное спасибо за прекрасные человеческие качества, дружелюбие и умение слышать собеседника. Думаю, впереди у нас отличные перспективы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Репортеры Чикен ФМ. Кто они такие? Это не просто сотрудники, это настоящие герои микрофона. Они первыми узнают новости, берут интервью, снимают репортажи с корпоративных событий и делают радио вместе с нами. Да-да, прямо своими руками и голосами. Если ты хочешь быть в гуще событий, стать частью команды фанатов своего дела и рассказать всему Ростиксу, как у нас круто, тебе точно к нам. Заполняй заявку на chicken.fm, и скоро твой голос будет звучать в эфире Chicken FM.
2: Vibe Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. У нас есть непосредственно основные фокусы. Это качество продукта, непосредственно чистота ресторана, скорость ресторана. Ну и, понятное дело, сервис.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Татьяны Экель из Красноярска из ресторана «Ростикс» на Калинина. Татьяна передает привет всем своим коллегам и очень хочет услышать песню в эфире «Почему?». Ну, давай так, Таня, мы приветы твои с радостью передаем, а песню любимую поставить можно через наш телеграм-канал «Я в Ростикс». Ищи сообщение в закрепе.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен к гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
2: Я в Ростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь. Все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал. Они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Горячие хиты.

0: бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по 4 Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В «Ростикс» мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. «Ростикс» дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в «Ростикс». Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это привет ребятам из ресторана «Ростикс Июнь» в Санкт-Петербурге. И привет Виктории. Передавайте привет всем, кто слушает Chicken FM. И обязательно хорошего настроения, прорывных результатов. Ребята, присоединяйтесь к нам. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Чикен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Музыка со вкусом. Звучит сочно. Звучит сочно. В Москве 18:00. А в Чите...

0: FM.
1: Команда «Ростикс» — это когда один усиливает другого. Подсказал, поддержал, подстраховал. И вот уже смена летит. Синергия в действии. Вместе быстрее, легче и круче. Скажи спасибо тому, кто сегодня рядом. И передавай приветы через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меладзе Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора». Город Владикавказ. Мы проводили обед, благотворительный обед детям с ограниченными возможностями. И вот в такие моменты наши сотрудники поднимаются, беседуют тоже с детьми, помогают им.
0: Чикен ФМ на связи с командой.
2: Вы на волне Чикен ФМ. Следующее сообщение в Казань всем ресторанам этой территории. Также привет ресторану «Тандем» и «Жанне». Всем, кто слушает Чикен ФМ, прорывных результатов и улыбчивого настроения. Только хорошего настроения желаем и мы вам. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: связи с командой.
1: Еще сообщение поступило. Новосибирск, Сибиряков-гвардейцев Кристина. Ребята, Анастасия, Айдана, Мадина и Тимофей, поздравляю вас с первым победным местом Лиги Роста. Вы лучшая команда.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
1: Chicken

0: Personal VIP
1: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Нужен ритм и немного движения прямо на смене. Тогда включай Rostix Dance Club. Легкий притоп у панировки, кивок в такт указ, и вот рабочее место превращается в мини-танцпол. С хорошим битом все делается быстрее и веселее. Каждый вечер с 8 вечера до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Rostix Dance Club.
0: Музыка в стиле Rostix.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. На самом деле у нас есть несколько постоянных гостей, которые ходят уже на протяжении 4 лет. Это то, сколько я работаю на самом деле. Они всегда заказывают одно и то же и всегда рады нашему сервису. То есть мы стараемся делать все качественно, быстро. Ну и, понятное дело, максимально у нас фокус идет на удовлетворенность гостей. То есть перед нами компания ставит цель, допустим, по NPS 77, мы стараемся делать его еще выше, чтобы непосредственно гости были довольны.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Check

0: инновационность и адаптивность. Бизнес меняется быстро, и лидер Rostix возглавляет эти перемены. Мы не боимся новых стандартов, гибко перестраиваем процессы на смене и всегда поддерживаем крутые инициативы сотрудников. Компетенция в действии. Принимаю изменения и транслирую их команде. Создаю среду для новых идей сотрудников. Внедряю эффективные подходы и инструменты работы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе Rostix. Модель компетенций. Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Rostix.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM.

Rostix ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostix. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostix. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». «Я в Rostix». Зажигаю.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. Ну, бывает, ходим на корпоративы. Также бывает, у нас часть команды ходит куда-то вместе, то есть на какие-то мероприятия по типу катка. Внутри ресторана у нас на протяжении 2 месяцев уже различные конкурсы, мероприятия тоже проходят. Сотрудники участвуют, очень нравится.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Good
2: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.
2: Ростик Семенова, самая дружная команда.

преграды, не страшны преграды, когда вместе мы идем вперед. Рядом наши люди, и сильнее нету команды, что вместе везде найдет.

0: преград. С поддержкой такой и дружбою навечно наш путь ясен, светел и всегда воссияет.
1: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin.fm.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер-амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь. Все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал. Они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко, и я, Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890 91 50.

0: 65-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Настоящий слэй-вайб.

0: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн, я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Химки в компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
1: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. В «Ростикс» я попал совершенно, можно сказать, случайно. У меня здесь работали товарищи. И как только я устроился, я понял, что это прямо моя стезя. То есть мне нравится очень сильно, помимо «Ростикса», концепция компании, да, то, что компания делает не только непосредственно для гостей, а, в принципе, для людей. Компания растет, развивается, и она старается удовлетворить и гостей, и сотрудников. Очень нравится зарплата, рост, который здесь предоставляют, и атмосфера непосредственно.
0: Добрые дела есть в «Ростикс». Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» «Ростикс» перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
2: «Ростикс» Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, Центральный рынок, Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали, боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое.

0: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
1: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
0: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
2: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
3: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
3: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
3: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
2: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
4: Настоящий слэй-вайб.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Дворуфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

but rich rhythm, rich harmonies. Sometimes.

0: Команда. Мой наставник.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. Мой директор Озерова Ирина. Мы развивались с ней вместе. То есть я пришел, будучи сотрудником, она была уже менеджером. И мы развивались с ней параллельно. То есть она стала замом, я стал менеджером, я стал замом, она стала директором. И мы друг другу помогали. Это мой первый наставник. Она меня обучала, в принципе, на менеджера, она меня обучала на продукта. Вот, поэтому, безумно ей огромное спасибо непосредственно. Были, конечно, и другие наставники. Ксюша Семенова, она сейчас территориально управляющая в ЛМД. Нынешний территориально управляющий тоже помогает в любых вопросах. Зелинская Вера, тоже территориально управляющая, тоже помогала и по развитию, там, какими-то вопросами могла помочь, рассказать, то есть проконсультировать, если что-то было. И непосредственно наш маркет Рифлинг Юрий, тоже к нему можно обратиться, он всегда поможет, подскажет, даст совет.
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и 3 месяца. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь. Все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то? Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет?

Максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

spirit. Sacred. It's available. Eroticism.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Росик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели – это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.
0: Добрые дела есть в «Ростикс». Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» «Ростикс» перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good
2: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Быть на одной волне – это модно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
3: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
4: момент удовольствия.
3: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
5: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: It must be illegal.
1: Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Да, наша миссия Rostix – радовать вкусом, гарантировать качество, скорость и незабываемый сервис. Звучит серьезно, но на деле все начинается с простых вещей. Улыбки, командной поддержки, хорошие идеи и желание сделать чуть лучше, чем вчера. Именно из этого складываются большие результаты и крутая атмосфера. Не забывай признавать коллег, благодарить их и передавать приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm и через наш портал chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьерной лестницы. То, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работал, выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и не забываем.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 25 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам им. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Заказать любимую песню на Chicken FM

отправляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.

0: «Мой наставник».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Хочу отметить двух самых главных людей, которые как раз-таки повлияли на мой карьерный путь. Это моя бывшая территориальная управляющая Григорьева Вера и бывшая моя директор Нестерова Елена. Это два человека, которые помогали и даже до сих пор где-то в чем-то помогают. Несмотря на то, что, например, территории сейчас разделились, но всегда, когда мне нужна помощь, они всегда придут с ответом, всегда помогут, всегда подскажут, то есть никогда не откажут. Это вот два самых важных человека в моем становлении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. «Дай пять!» Мы на одной волне. Chicken FM.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Предупреждаю, можно внезапно услышать себя в эфире Чикен ФМ, если ты, конечно, отправил трек в проект «Музыка нашей команды». Это можно сделать через электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Мы ждем твою музыку. Добавь подводку, убери лишний жесткий контент и вперед. Кто знает, может, следующий трек, под который танцуют на смене, именно твой.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Магомедова Жай, директор ресторана «Минеральные воды». У нас есть карточки признания, которые такие мотивируют сотрудников, как новых сотрудников, так и стареньких сотрудников. Признаем их лично на смене, например, кто-то, если очень хорошо работал, отличился, или же просто отстоял, допустим, больше 100 часов, потому что остался помочь нам за пару. Признаем их в группу лично, у нас группа сотрудниками. Также мы ходим на корпоративы, также собираются все сотрудники, мы отдыхаем, общаемся все вместе.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.